0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз для банка. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Жәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
4: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
5: Омикронга әлбәттә.
4: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
6: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
4: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана. Тата
2: радиосы. Әбіз дәвам итәбіз. Қазанда сағат 8.
3: Тата радиосы.
4: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО «Кан Авто».
5: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Канавто». Записывайтесь по телефону 230 30 30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: 11 июнь көнне Казанда аз болатлы, кыска вакытлы яңгыр явы ихтимал. Төнле 14:15, көндез 26 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Италиядә пастаның 350-дән артык төре бар.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Та-та, радиусом, да.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто», Сибирский тракт 52, 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный код 2025. Прибавки в кредит. Пауз «Сбербанк». Срок акции до 30 июня 2026 года. Не офер.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: эш орнында эшсизликтен интегу, ишету, куру һәм сизгерлек сәләтен арттыра. Татар радиосында реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Каян табасы инде машина. Сатуда я кайбат. Я нашар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Окшаңа карап, тілеген машинаңны шетелден алып кайтырлар.
4: Ышанышлы мысалалар?
5: Ышанышлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны изле.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Эй, Вари, ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
9: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
8: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
10: Молодец! Мне тоже надо.
11: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
12: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня майонез «Ряба Провансаль» 89 рублей 99 копеек за 410 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
13: Жәйге уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясі 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
14: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
15: Омикронға әлбәтті.
14: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
16: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дәвам етеді.
14: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йорт.
16: Тискәрі йығынтысы бұйырға мүмкін. Таби білә кеңешләшу сұрала.
17: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: бул хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто», Сибирский тракт, 52, 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Мин сине кимсетер идем. Тик табигат булай да яхшы тырышкан. Татар радиосында реклама. Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
1: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мысалалар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз для банка. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көн үзәге сәгать 12.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Канавто». Записывайтесь по телефону 230 30 30.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. Приход в кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сұйықты жырлар Тота радиосында. Түнле уянып, бәдірәфкә бардым. Ут яна, ишек ябық. Үлгірмәдім. Барысы да үз орнында кебек. Тик мин үзем генә яшим. Татар радиосында реклама.
1: Эй, Вагы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
2: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
1: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
2: Молодец! Мне тоже надо.
3: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
4: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я нашар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мысалалар?
5: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны изле.
6: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12.08.2015.
7: Трюк яллары кайта.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Бер нерсе де ошраклы түгел.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Тормушлар бейленген.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. Бүген 11 сәгатьтә Домашний хатын-кызларның яраткан каналы.
12: Яш чикләве 16+.
13: Татар радиосы һәм Казан Мол

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «КанАвто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «КанАвто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «КанАвто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Халық сынамышларына шансаң, үшінші күн дауамында үшлесі келмей екен. Демек бүгін шәршәмбі. Татар радиосында реклама.
1: Син келешегіңді сайладың ма?
2: Әйе, Россия Ислам институтына оқырға кірем.
1: Нинди юнәлістер бар?
2: Теология, лингвистика һәм журналистика. Қазандағы телефон 251-0155. 251-0155. Білімді келешек Россия Ислам институтынан башлана.
3: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
4: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса – Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня банка из белого стекла 0,5 литра 14 рублей 99 копеек за штуку. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: Bizni ishlarga yuratmagiz. O'zingiz o'qishatularga yuranagiz. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Ғойлі бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исілі сыр, әм татлы атланмайы иегізге тәм, әм жылылық бүләгеті. Әлмәт сүт комбинаты. Ишанышлы сыйфат. Сату нұқталарымнан ізләгіз.
4: Сен келешәгіңді сойладың ма?
5: Әйе, Россия Ислам институтына ұқырға кірәм.
4: Нинди юнәліштер бар?
5: Теология, лингвистика, һәм журналистика. Озандағы телефон 251-0155.
6: 251-0155.
5: Білімді келешәк Россия Ислам институтынан башлана.
7: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
8: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
7: Ишанышлы мысалалар?
8: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білән Қытайдан машина ташылар. Бәйәләрі де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлә.
9: Эй, Вағи! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
10: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
9: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
11: Молодец! Мне тоже надо.
12: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
13: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке.
14: Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
15: Рураям тортун кабан, кузерны юмам, хэн бола шаққа қатқан кебек болам. Оналар шеме хэбэп лен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны бірлештірген, затлы хэлэл десерт ул Рураям. Қазанда Петерочка хэм верныйдан, Уфада бейрам кебетлерінен зәгіз.
1: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Оң тауышына құлақ сал. Ишетесің ме? Ха? Нинди соф сата сата битол. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
3: Ғойлі бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмет сүт комбинатының хуш исілі сыр, әм татлы атланмайы иігізге тәм, әм жылылық бүләгеті. Әлмет сүт комбинаты – ұшанышылы сыйфат. Сату нұқталарымнан үзләгіз.
4: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе булсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы тотнаш азықларны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон буйынша 222-51-04.
5: Түрік яллары қайта. Талсымлы түрік драмасы.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Онда борысында язмыш Халите.
7: Ты еще не утолил жажду мести?
6: Я пришел к тебе.
5: Ночная сказка. Бүгін 11 сағатте. Домашний. Хотын-кызларның яраткан каналы.
8: Ящиклевы 16+.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня крышки елабужские 249 рублей 99 копеек за 50 штук. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
11: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
12: 226-93-45.
13: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Ищите уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Trendy.rf.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Балаган лимитед тюркме. Искан, хижина музыканта. Рафис Калимулин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садыков, Марсель Закиров, Хамдиджи Али, Сине Бейтерге, Куб Тенезер. Игрменчий йонь, пирамида. Бошлана, Игрмейка Сератте.
5: Кешеклема, Хунтирис Плюс.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «КанАвто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Микс с выгодой до 300 тысяч рублей в «КанАвто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «КанАвто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Микс 2026 года выпуска. Модельный год 2025. Прибавок кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции 30 июня 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ғафу итегіз, туташ. Мұннан ары сізіне яратырға оқшам жетмей. Татар радиосында реклама.
1: Син келешегіңді сайладың ма?
2: Әйе, Россия Ислам институтына оқырға кірем.
1: Нинди юнәлештер бар?
2: Теология, лингвистика һәм журналистика. Азандағы телефон 251-0155. 251-0155. Білімді келешек Россия Ислам институтынан башлана.
3: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
3: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
6: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүгін бар, иртәгә юк. Ә «Илман» һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.